0: Odeon FM.
1: Playing the latest hits.
0: Music is our passion. The Hit Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,